0: Спасибо, что выбрали радио «Спутник».
1: 105.1 FM.

Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM. Come here, baby.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радіо «Спутник». Золотые хиты.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Регулярные рейсы из Москвы в Дубай возобновляются с 1 июня. Первый самолет Аэрофлота должен вылететь из Шереметьево в 7.05 по московскому времени. Ранее перевозчик сообщал, что в июне будет летать из Москвы в Дубай один раз в сутки, а с 1 июля запланированы уже по два рейса. Интерфакс напоминает, что авиасообщение между Россией и странами Ближнего Востока было ограничено в конце февраля в связи с обострением военного конфликта в регионе. В середине апреля Росавиация разрешила перевозчикам возобновить рейсы в Израиль, а позже отменила рекомендации о приостановке продажи билетов на рейсы в Арабские Эмираты. Отбой беспилотной опасности дали в Волгоградской области. Предупреждение жители региона в очередной раз получили перед полуночью 1 июня. Спустя час были введены ограничения на полеты в аэропорту Сталинград. Небо над Волгоградской областью вновь открыли около 4 утра. Из-за ночных ограничений в Волгоград почти на 3 часа опаздывает рейс из Анталии. Также на 2 часа перенесен и обратный вылет на турецкий курорт, сообщает онлайн-табло. Предупреждение о беспилотной опасности в Волгограде было отменено в 6 часов и 11 минут. Волгоградский «Ротор» начнет новый сезон уже в середине июля. Команда по итогам стыковых матчей не смогла выйти в РПЛ и продолжит выступление в первой лиге. Ее первый тур стартует уже 11 июля. Эту дату выносили на голосование и обсуждали со всеми клубами. Завершится чемпионат 30 мая. Как пишет «Высота 102», в новом сезоне в игровом календаре предусмотрены длительные паузы на время международных матчей российской сборной. Детективы для подростков назвали главным литературным трендом этого года. Лидерство удерживают российские авторы, а главным феноменом детективного рынка называют Холли Джексон. Продажи детских и подростковых детективов в 2026 году увеличились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акробат прошел между двумя высочайшими небоскребами Польши. Расстояние, пройденное спортсменом, составило 0,5 километра. Канат натянули между зданием ЕС Варса Тауэр и Дворцом культуры и науки, пишет газета «Ру». Экстремал шел на высоте 180 метров совершенно без страховки. Видео опубликовано в соцсетях и мировых СМИ. Ранее Роза уже совершал экстремальные переходы по стропе, в том числе переход через пролив Босфор из Азии в Европу и переход через пролив из материковой Италии на Сицилию. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, юго-западный слабый ветер и до плюс 17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: стройки ООО СЗ компания «Синара Девелопмент».
1: «Синара Девелопмент» дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
2: ООО «Специализированная застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня понедельник, 1 июня на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Реклама.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8 927 505 1732. 8 927 505 1732.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на эту неделю. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя важных разговоров и размышлений. Возможно, события, которые изменят прежний порядок. Пауза в делах принесет ясность и спокойствие. Тельцы. Это время глубоких перемен. Раскроются какие-то секреты. Не бросайтесь сразу действовать. Нужно сначала понять, что вам это принесет. Близнецы. Безопасного решения проблем не получится. Какие-то нарывы придется буквально вскрывать. Доверьтесь своему чутью. Оно не подведет. Раки. Неделя получения денег и подтверждения правильности принятых решений. Трудный этап позади. Вы сможете вздохнуть свободней. Львы. Неделя удачных догадок и вдохновения. Новое может прийти не с той стороны, с которой вы ждали. Возможно, неожиданные события. Девы. Неделя эмоциональной нестабильности и путаницы в мыслях. Не доверяйте себе. Лучше советоваться с близкими. Домашние дела успокоят и заземлят. Весы. Ваш потенциал будет скрыт, а возможности неочевидны. Следуйте за внутренним голосом. Это неделя подсознательных решений. Скорпионы. Невозможно все время расти и расширяться. Так можно и лопнуть. Это неделя осмысленной паузы и избавления от ненужного. Возможны встряски. Стрельцы. У вас будут возможности для действий, но не будет вдохновения. Самыми удачными окажутся тихие, незаметные дела. Козероги. Неделя мелких неурядиц и ссор. Могут быть неожиданно пересмотрены какие-то договоренности, а вот поездки будут очень удачными. Водолеи. Неделя конфликтов, которые расчистят место от ненужных дел и не тех людей. Будьте аккуратны в словах, не выдавайте ничьих секретов. Рыбы. Это неделя осторожности и внимания к деталям. Не стоит стремиться к большим успехам. Они окажутся с изъяном или слишком дорого обойдутся.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Весь мир борется с сидячим образом жизни. Но шведские ученые пришли к выводу, что сидеть в кресле можно с прямой пользой. По крайней мере, для мозга. Почти 20 лет под наблюдением были 20 тысяч человек. Оказалось, что критическое значение имеет уровень мозговой активности. Сидячие привычки разделили на две категории. Просмотр телевизора или пролистывание соцсетей ускоряют ухудшение когнитивных функций. А вот умственно активное сидение, наоборот, защищает мозг. И это может быть чтение, офисная работа или решение сложных задач. Авторы исследования объясняют это просто. Мозг работает как мускул. Когда мы сидим пассивно, зоны памяти и обучения буквально засыпают. Но если заменить хотя бы один час бездумного отдыха у экрана на интеллектуальное занятие, риск снижения когнитивных функций падает сразу на 7%. При этом физическую активность ученые, конечно, тоже приветствуют.
4: Реклама.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
10: 16+.
11: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
13: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро на Радио Спутник. Новости, спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Миноборнауки изменило порядок приема в аспирантуру с 1 июня. Подать заявление о приеме документов можно будет только через госуслуги. Изменить конкурсные группы и приоритеты зачисления, а также представить либо отозвать документы абитуриент сможет не чаще одного раза в 2 часа, пишет агентство ТАСС. Отели сети «Мартен» в Волгограде снова опечатали судебные приставы. КП «Волгоград» пишет, что владельцы гостиниц возобновили прием гостей, несмотря на решение суда. Постояльцев принимали 4 отеля, их менеджеров и управляющих предупредили об уголовной ответственности за продолжение коммерческой деятельности. Геоданные раскрыли масштаб нелегального альпинизма на Фудзи. Ежегодно, когда восхождения на гору официально запрещены, туда все равно поднимаются около 10 тысяч человек. Пик нелегальных восхождений приходится на июнь перед открытием сезона и сентябрь сразу после его закрытия. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, юго-западный слабый ветер и до плюс 17.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: life.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
2: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июня 1930 года в Москве родился композитор Евгений Птичкин. Автор хитов «Ромашки спрятались», «У любви глаза зеленые», «Сладкая ягода» и «Эхо любви». Всего он написал более сотни песен, в основном для кино. Птичкин окончил университет Гнесиных по классу композиции, а в 60-е годы прошлого века стал работать в кино. И песня из первой же картины принесла огромный успех. «Ромашки спрятались» на стихи Игоря Шеферана. Хит «Эхо любви» он написал по заказу для фильма «Судьба» на стихи Роберта Рождественского, а вдохновился собственным опытом любви ко второй жене Раисе. Она была корреспондентом на телевидении, и Птичкин вспоминал, что влюбился с первого взгляда во время интервью. Когда увидел ее, вдруг подумал: «Жена моя пришла». Композитор умер в 93-м, болело сердце. В те годы он, как и многие советские деятели культуры, страдал от невостребованности. Из-за нехватки денег продавал картины из своей коллекции. В 2005 году на площади перед гостиницей «Россия» установили звезду композитора Евгения Птичкина.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Царь-продукт ждет вас.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио

0: слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Евросоюз рассматривает вариант заморозки потолка цен на российскую нефть. Причиной обсуждения называют рост мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Действующий потолок, напоминает Bloomberg, составляет $44.10 за баррель. Он должен быть пересмотрен этим летом. Из-за роста нефтяных котировок, связанного в частности с фактическим закрытием Ормузского пролива, следующий пересмотр мог бы привести к повышению потолка цен до $65. Ближневосточный кризис может сохранить свое влияние на антироссийские санкции вплоть до конца этого года. Волгоградская область оказалась в числе регионов, над которыми ночью были сбиты беспилотники. По данным Минобороны, за ночь над Россией уничтожили 72 дрона, в числе атакованных 8 регионов юга и приграничья, включая Волгоградский регион. Также беспилотники были уничтожены над акваторией Черного моря. Данное военное ведомство привело за период с 8 вечера 31 мая до 7 утра 1 июня, пишет агентство ТАСС. В центре Волгограда на пересечении Комсомольской и проспекта Ленина произошла авария. По словам водителей, разбитые машины перекрыли движение по двум рядам. По Комсомольской перед проспектом Ленина собралась пробка. Обстоятельства ДТП пока неизвестны. Проспект Ленина при этом стоит в пробке от разворотного кольца через Комсомольскую и до улицы Порт-Саида. Минтранс предложил ввести дорожный знак для парковки многодетных семей, провести эксперимент по предоставлению скидок на такси для них. В ведомстве заявили, что продолжают работу по совершенствованию транспортной доступности для семей, путешествующих с детьми. Ранее ведомство утвердило стандарт комнат матери и ребенка, а также детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры, пишет газета.ру. Сборная Финляндии в пятый раз стала чемпионом мира по хоккею. В финальном матче финны обыграли сборную Швейцарии со счетом 1-0. Для сборной Финляндии победа на чемпионате мира стала пятой в истории. Ранее финны выигрывали в 1995, 2011, а также 2019 и 2022 годах. Для Швейцарии второе место тоже не впервой. Серебро чемпионата мира хоккеисты этой страны получали 6 раз, начиная с 1935 года. Бронзовым призером чемпионата мира по хоккею впервые в истории стала Норвегия, которая обыграла Канаду. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня дождь, юго-западный слабый ветер и до плюс 17.
2: Реклама. Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Реклама.
1: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 540-300.
2: 540-300. Потолкуйте с нами.
3: Где купить обои в Волгограде?
4: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.

0: Телефон «Авангард». Телефон 200-202.
1: А ну, уступи микрофон.
2: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-50. Ху, успел.
3: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Дуэт «Роксет» открыл новый мировой тур. Шведская группа проводит его в честь 40-летия своего дебютного альбома. Турне началось в прошлую пятницу в Ганновере, а закончится в октябре в Вашингтоне. Конечно, заменить неповторимую Мари Фредриксон, ушедшую в 2019-м, невозможно, но гитарист и автор всех хитов Пер Гесли уверен, эти песни должны звучать со сцены. С прошлого года новой вокалисткой проекта стала известная шведская певица Лена Филипсон. Теперь поклонники слушают золотую классику в ее исполнении. От взрывной «The Look» до культовой баллады из фильма «Красотка». Впрочем, новые треки обновленный «Роксет» тоже выпускает. Давайте послушаем фрагмент песни «Bad Blood», где Пер Гесли зажигает вместе с Леной Филипсон.

0: Реклама. Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
1: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
2: В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки. Школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500.
3: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 52 62.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Военные США за 3 недели негласно провели 70 торговых судов через Ормузский пролив. Это произошло, несмотря на риски, возникшие из-за тупика в переговорах о прекращении конфликта с Ираном. Большинство судов просто отключали транспондеры, чтобы их не обнаружили в узком проливе, пишет Интерфакс. Дерево из Фроловского района может стать российским деревом года. Голосование стартовало на официальном сайте проекта. Экологи утверждают, что дубу, который растет в поселке Школьный, более 700 лет. В 2019 году его уже внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, пишут городские вести. В Госдуме допустили перенос сроков внедрения цифрового рубля для отдельных банков. Об этом заявил депутат Анатолий Аксаков в преддверии Петербургского международного экономического форума. Напомню, что в планах ЦБ запустить операции с цифровым рублем в крупнейших банках уже с 1 сентября этого года. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, юго-западный слабый ветер и до +17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
4: Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Царь продукт ждет вас.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
5: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июня – Всемирный день молока. Праздник учрежден в 2001 году по инициативе ООН, чтобы напомнить о пользе продукта. Люди пьют молоко животных больше 10 тысяч лет. Древнейшие ископаемые останки одомашненной коровы относятся к 8 тысячелетию до нашей эры. Молоко содержит до 80 полезных минеральных элементов, а кальций из него усваивается организмом почти полностью, до 97%. Благодаря молоку была создана первая вакцина от оспы, которую называли чумой 18 века. Многие умирали, а выжившие оставались с глубокими рубцами на коже. Английский врач Эдвард Дженнер, работая в селе, заметил, что доярки, переболевшие легкой формой коровьей оспы, никогда не заражались смертельной человеческой. Дженнер провел эксперимент. Взял немного жидкости из гнойничка на руке зараженной коровьей оспой доярки и ввел 8-летнему мальчику. Тот перенес лишь легкое недомогание. Позднее доктор ввел мальчику уже настоящий оспенный материал, и тот не заболел. Дженнер назвал свой метод вакцинацией от латинского слова «вакка», то есть «корова».
4: Коровы!
5: Дети, молоко, будете здоровы.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, переводя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
7: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
8: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM в Волгограде 9.01 на радио «Спутник». Новости, спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Регистрация и посадка на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом стали доступны по биометрии. С 1 июня стартовал эксперимент, который ранее анонсировал Минтранс. Предполетные процедуры пассажиры проходят с помощью системы биометрической идентификации без предъявления паспорта. Проект стартовал в аэропорту Шереметьево в присутствии руководителей авиаотрасли, сообщает Интерфакс. Чтобы получить доступ к услуге, пассажирам необходимо заранее сдать и зарегистрировать свои биометрические данные в единой биометрической системе. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. Отбой беспилотной опасности дали в Волгоградской области. Предупреждение жители региона в очередной раз получили перед полуночью 1 июня. Спустя час были введены ограничения на полеты в аэропорту Сталинград. Небо над Волгоградской областью вновь открыли около 4 утра. Из-за ночных ограничений в Волгоград почти на 3 часа опаздывает рейс из Анталии. Также на 2 часа перенесен и обратный вылет на турецкий курорт, сообщает онлайн-табло. Предупреждение о беспилотной опасности в Волгограде было отменено в 6 часов и 11 минут. Волгоградский «Ротор» начнет новый сезон уже в середине июля. Команда по итогам стыковых матчей не смогла выйти в РПЛ и продолжит выступление в первой лиге. Ее первый тур стартует уже 11 июля. Эту дату выносили на голосование и обсуждали со всеми клубами. Завершится чемпионат 30 мая. Как пишет «Высота 102», в новом сезоне в игровом календаре предусмотрены длительные паузы на время международных матчей российской сборной. Детективы для подростков назвали главным литературным трендом этого года. Лидерство удерживают российские авторы, а главным феноменом детективного рынка называют Холли Джексон. Продажи детских и подростковых детективов в 2026 году увеличились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Котенок проехал более 160 километров под капотом автомобиля и только испугался. Пушистого автостопщика обнаружили в США, пишет газета.ру. Водитель ехал по Пенсильвании и остановился в Бризвуде, чтобы перекусить. Прохожие предупреждали, что около машины крутится котенок, но перед выездом водитель никого около своего автомобиля не нашел. На следующий день автовладелец услышал мяуканье из-под капота. Несмотря на долгую дорогу, котенок оказался цел и невредимый, отделался только испугом. Котенка назвали Бризи в честь Бризвуда. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, юго-западный слабый ветер и до плюс 17.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро, меня зовут Леонид Филиппов, и прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на концерт рок-группы, например, 5 июня этого года для зрителей старше 18 лет. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы все-таки, чем вреда. Как вы думаете, что же, по их мнению, не так уж и бесполезно? 60% современных родителей считают, что от этого подросткам все-таки больше пользы, чем вреда. Как вы думаете, что же, по их мнению, не так уж и бесполезно? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на эту неделю.
1: Реклама. Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на Университетском проспекте от Казахской до Кабардинской улицы.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам все-таки больше пользы, чем вреда. Как вы думаете, что же, по их мнению, не так уж и бесполезно? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя важных разговоров и размышлений. Возможно, события, которые изменят прежний порядок. Пауза в делах принесет ясность и спокойствие. Тельцы, это время глубоких перемен. Раскроются какие-то секреты. Не бросайтесь сразу действовать. Нужно сначала понять, что вам это принесет. Близнецы, безопасного решения проблем не получится. Какие-то нарывы придется буквально вскрывать. Доверьтесь своему чутью, оно не подведет. Раки, неделя получения денег и подтверждения правильности принятых решений. Трудный этап позади, вы сможете вздохнуть свободней. Львы, неделя удачных догадок и вдохновения. Новое может прийти не с той стороны, с которой вы ждали. Возможно, неожиданные события. Девы, неделя эмоциональной нестабильности и путаницы в мыслях. Не доверяйте себе, лучше советоваться с близкими. Домашние дела успокоят и заземлят. Весы, ваш потенциал будет скрыт, а возможности неочевидны. Следуйте за внутренним голосом. Это неделя подсознательных решений. Скорпионы, невозможно все время расти и расширяться, так можно и лопнуть. Это неделя осмысленной паузы и избавления от ненужного, возможно, встряски. Стрельцы, у вас будут возможности для действий, но не будет вдохновения. Самыми удачными окажутся тихие, незаметные дела. Козероги, неделя мелких неурядиц и ссор. Могут быть неожиданно пересмотрены какие-то договоренности, а вот поездки будут очень удачными. Водолеи, неделя конфликтов, которые расчистят место от ненужных дел и не тех людей. Будьте аккуратны в словах, не выдавайте ничьих секретов. Рыбы, это неделя осторожности и внимания к деталям. Не стоит стремиться к большим успехам, они окажутся с изъяном или слишком дорого обойдутся.
4: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Весь мир борется с сидячим образом жизни. Но шведские ученые пришли к выводу, что сидеть в кресле можно с прямой пользой. По крайней мере, для мозга. Почти 20 лет под наблюдением были 20 тысяч человек. Оказалось, что критическое значение имеет уровень мозговой активности. Сидячие привычки разделили на две категории. Просмотр телевизора или пролистывание соцсетей ускоряют ухудшение когнитивных функций, а вот умственно активное сидение, наоборот, защищает мозг. И это может быть чтение, офисная работа или решение сложных задач. Авторы исследования объясняют это просто. Мозг работает как мускул. Когда мы сидим пассивно, зоны памяти и обучения буквально засыпают. Но если заменить хотя бы один час бездумного отдыха у экрана на интеллектуальное занятие, риск снижения когнитивных функций падает сразу на 7%. При этом физическую активность ученые, конечно, тоже приветствуют.
4: Реклама.
5: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
6: Легендарный рок возвращается. Группа «Например» и симфонический оркестр в масштабном шоу «Например» становится классикой. Все хиты в новом звучании. 5 июня. ЦКЗ. Начало в 19.00. Категория 18+.
7: Где купить обои в Волгограде?
8: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
9: Обойная сила ждет всех за покупками.
10: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
11: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
13: Радио

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам все-таки больше пользы, чем вреда. Как вы думаете, что же, по их мнению, не так уж и бесполезно? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, доброе утро. Слушаю вашу версию.
1: Так, меня зовут Тимур. Я думаю, правильный ответ – видеоигры.
0: Видеоигры, думаете вы. Винур, что можете вообще сказать по этому поводу? Вот, по вашему мнению, все-таки от этого больше вреда или польза какая-то тоже есть?
1: Вы знаете, вот мне сейчас 37 лет,
0: так.
1: И я изредка поигрываю в игры, но в последний раз я играл в игры, когда у нас были январские праздники, я очень люблю поиграть.
0: Ага, слушайте, Винур, ну вы знаете, как вот я люблю говорить, во всем самое главное, наверное, это мера, да? Если ребенок не проводит за видеоиграми сутки напролет, то почему бы и нет? И вот вообще, как говорят специалисты в этой области, видеоигры развивают целеустремленность, соревновательность, логику и реакцию, а также снимают стресс. Ну что ж, Винур, я поздравляю вас, вы дозвонились первым и, конечно же, абсолютно правильно на вопрос ответили. Действительно, о видеоиграх мы сегодня говорили. Дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на концерт рок-группы, например. Мои поздравления.
1: Спасибо. А я, Винур, разгадал невероятный вопрос.
0: Я напомню, концерт пройдет 5 июня этого года для зрителей старше 18 лет. Спонсор ИП «Боднар» Владимир Григорьевич.
2: Реклама. Легендарный рок возвращается. Группа «Например» и симфонический оркестр в масштабном шоу «Например» становится классикой. Все хиты в новом звучании. 5 июня. ЦКЗ. Начало в 19.00. Категория 18+.
0: Новый невероятный вопрос мы будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. В Госдуме напомнили о том, как подростки могут работать в каникулы. Школьники должны быть официально трудоустроены. Все необходимые нормы для этого прописаны в Трудовом кодексе и касаются возраста от 14 до 18 лет. Депутаты добавили, что школьников нельзя привлекать на вредные и опасные производства, а до 16 лет на трудоустройство ребенка должны дать согласие родители. В аварии на перекрестке проспекта Ленина и улицы Комсомольской утром столкнулись Toyota и Volkswagen. Обстоятельства этой аварии продолжают выяснять сотрудники госавтоинспекции. Длина затора по Комсомольской превысила к этой минуте 1 километр. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Информации о пострадавших не поступало, пишет портал V1. В дни проведения Петербургского международного экономического форума его гости тратят заметно больше обычных туристов. По данным Сбериндекса, средний чек участников составил 3500. Это почти втрое выше покупок обычных туристов, пишет РБК. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня дождь, юго-западный слабый ветер и до плюс 17.
2: Реклама.
4: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
4: В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните в Волгоград 515-500.
5: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июня 1930 года в Москве родился композитор Евгений Птичкин. Автор хитов «Ромашки спрятались», «У любви глаза зеленые», «Сладкая ягода» и «Эхо любви». Всего он написал более сотни песен, в основном для кино. Птичкин окончил университет Гнесиных по классу композиции, а в 60-е годы прошлого века стал работать в кино. И песня из первой же картины принесла огромный успех. «Ромашки спрятались» на стихи Игоря Шеферана. Хит «Эхо любви» он написал по заказу для фильма «Судьба» на стихи Роберта Рождественского, а вдохновился собственным опытом любви ко второй жене Раисе. Она была корреспондентом на телевидении, и Птичкин вспоминал, что влюбился с первого взгляда во время интервью. Когда увидел ее, вдруг подумал: «Жена моя пришла». Композитор умер в 93-м, болело сердце. В те годы он, как и многие советские деятели культуры, страдал от невостребованности. Из-за нехватки денег продавал картины из своей коллекции. В 2005 году на площади перед гостиницей «Россия» установили звезду композитора Евгения Птичкина.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
3: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Первый за 3 месяца рейс Аэрофлота вылетел сегодня из Москвы в Дубай. Пассажиры отправились в Арабские Эмираты с самолетом Boeing 737. Время в пути составит 6 часов и 3 минуты. В июне авиакомпания будет выполнять рейсы по разу в сутки, а с 1 июля дважды в день. Воздушное пространство нескольких стран на Ближнем Востоке было закрыто в конце февраля на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Вывозные рейсы российские перевозчики завершили из Арабских Эмиратов 11 и 12 марта, после чего авиавласти рекомендовали авиакомпаниям приостановить продажи билетов на этих направлениях, напоминает Интерфакс. В Волгограде продолжается череда отключений горячей воды в жилых домах. На этой неделе ограничения запланированы в 4 районах. Самое непродолжительное отключение будет в Ворошиловском районе. Здесь на 4 улицах воды не будет со 2 по 4 июня. В Советском районе ограничения начнут действовать также со вторника. В Центральном горячую воду в жилых домах отключат с 4 июня. Самые масштабные отключения уже начались в Дзержинском районе. Здесь ограничения коснутся жителей 15 улиц. Горячую воду отключили с 1 по 11 июня. Мэрия Волгограда опубликовала архивное фото набережной города, датированное 19 веком. Царицын тогда был транспортным узлом, где все практически работали и зарабатывали в порту. К царицынским пристаням причаливали пароходы, которые следовали вверх и вниз по Волге. Понятие набережной и речного вокзала тогда не существовало. Последний решили построить только в 1930 году, пишет «Высота 102». Дональд Трамп в последний момент приостановил заключение сделки с Ираном. Во время заседания в оперативном штабе президент США неожиданно распорядился внести изменения в соглашение, пишет Axios. Официальной информации о претензиях нет, однако американский президент может быть недоволен вопросом иранской ядерной программы. Эксперты предполагают, что очередной раунд переговоров может затянуться, при этом в Белом доме рассчитывают достигнуть договоренностей уже к концу этой недели. Геоданные раскрыли масштаб нелегального альпинизма на Фудзи. Ежегодно, когда восхождения на гору официально запрещены, туда все равно поднимаются около 10 тысяч человек. Пик нелегальных восхождений приходится на июнь, прямо перед открытием сезона, и сентябрь, сразу после его закрытия. Исследование основано на данных с 93 миллионов смартфонов японских пользователей и не учитывает иностранный турпоток, на долю которого в разрешенный сезон восхождения обычно приходится от 20 до 50% всего потока. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, юго-западный слабый ветер и до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: рубрики ООСЗ компания Синара Девелопмент.
1: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик» компания «Синар Девелопмент». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Самое яркое автомобильное событие последнего уикенда весны – 20-й юбилейный фестиваль «Вагбург». На площадке в Подмосковье собрались сотни эксклюзивных автомобилей брендов Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda. В отличие от стандартных автошоу, здесь нет дрифта и заездов на скорость. Главный критерий оценки – культура реставрации, сток и олдскул. Особое внимание всегда обращают на себя оригинальные радиоприемники и коврики. В экспозиции выделяются три эпохи. Первая – это зарождение культа. Легендарные микроавтобусы «Транспортер Т1» и компактные хэтчбеки «Гольф». Вторая – эра 90-х. Редкие модификации седанов «Ауди 80» и купе «Коррадо». Наконец, современное направление. Спортивные версии «Порше 911» и тюнингованные лифтбеки «Шкода». Масштаб события обусловлен высокой лояльностью клиентов к автомобилям концерна, который объединяет Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda. В нашей стране около трети владельцев этих машин при смене автомобиля снова выбирают марку из этого же семейства брендов.
4: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Царь продукт ждет вас.
7: Телефон рекламной службы 52 60.

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Дуэт «Роксет» открыл новый мировой тур. Шведская группа проводит его в честь 40-летия своего дебютного альбома. Турне началось в прошлую пятницу в Ганновере, а закончится в октябре в Вашингтоне. Конечно, заменить неповторимую Мари Фредриксон, ушедшую в 2019-м, невозможно, но гитарист и автор всех хитов Пер Гесли уверен, эти песни должны звучать со сцены. С прошлого года новой вокалисткой проекта стала известная шведская певица Лена Филипсон. Теперь поклонники слушают золотую классику в ее исполнении. От взрывной «The Look» до культовой баллады из фильма «Красотка». Впрочем, новые треки обновленный «Роксет» тоже выпускает. Давайте послушаем фрагмент песни «Bad Blood», где Пер Гесли зажигает вместе с Леной Филипсон.

0: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50 26 53. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
1: Реклама. Шедевры мировой оперной и балетной классики. Концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
2: КБУК, Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Миноборнауки изменило порядок приема в аспирантуру с 1 июня. Подать заявление о приеме документов можно будет только через госуслуги. Изменить конкурсные группы и приоритеты зачисления, а также представить или отозвать документы, абитуриент сможет не чаще одного раза в 2 часа. Об этом пишет агентство ТАСС. В Волгограде во время земляных работ нашли фугасную авиабомбу времен войны. Оцепление выставлено на территории, которая расположена в Советском районе. Боеприпас весит 250 килограммов. Саперам предстоит его извлечь, после чего бомбу уничтожат за пределами города путем подрыва, пишут новости Волгограда. Россияне используют перерыв на еду в качестве способа сбежать с работы, так ответили 52% респондентов. Больше 40% вспоминают о еде ближе к обеду, и каждый четвертый думает о приеме пищи уже до начала рабочего дня. Большинство опрошенных настроение во время перерыва лучше всего поднимает домашняя еда. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, юго-западный слабый ветер и до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 540-300.
3: 540-300. Потолкуйте с нами.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июня – Всемирный день молока. Праздник учрежден в 2001 году по инициативе ООН, чтобы напомнить о пользе продукта. Люди пьют молоко животных больше 10 тысяч лет. Древнейшие ископаемые останки одомашненной коровы относятся к 8 тысячелетию до нашей эры. Молоко содержит до 80 полезных минеральных элементов, а кальций из него усваивается организмом почти полностью, до 97%. Благодаря молоку была создана первая вакцина от оспы, которую называли чумой 18 века. Многие умирали, а выжившие оставались с глубокими рубцами на коже. Английский врач Эдвард Дженнер, работая в селе, заметил, что доярки, переболевшие легкой формой коровьей оспы, никогда не заражались смертельной человеческой. Дженнер провел эксперимент. Взял немного жидкости из гнойничка на руке зараженной коровьей оспой доярки и ввел 8-летнему мальчику. Тот перенес лишь легкое недомогание. Позднее доктор ввел мальчику уже настоящий оспенный материал, и тот не заболел. Дженнер назвал свой метод вакцинацией, от латинского слова «вакка», то есть «корова».
4: А, коровы!
5: Дети, молоко, будете здоровы.
6: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
2: Премьер-строй «Волгоград» 60-57-57.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
4: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
7: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК» ЖК «Времена года».
8: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
4: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Евросоюз рассматривает вариант заморозки потолка цен на российскую нефть. Причиной обсуждения называют рост мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Действующий потолок, напоминает Bloomberg, составляет $44.10 за баррель. Он должен быть пересмотрен этим летом. Из-за роста нефтяных котировок, связанного в частности с фактическим закрытием Ормузского пролива, следующий пересмотр мог бы привести к повышению потолка цен до $65. Ближневосточный кризис может сохранить свое влияние на антироссийские санкции вплоть до конца этого года. Ночь на понедельник установила холодный рекорд в Волгоградской области. В городе температура воздуха опустилась до плюс 9 градусов, а в отдельных районах региона зафиксировали температуры около нуля. Синоптики при этом о заморозках не сообщали. Прохладная погода, по прогнозам, в регионе сохранится до середины этой недели. Также будет немало гроз при температуре не выше плюс 23. В гидрометцентре России ранее заявляли, что первый месяц лета в Волгоградской области будет непривычно прохладным, и в целом зона летнего холода распространится на территории от Краснодара до Уфы. Дачные автобусы в Волжском с 1 июня будут ходить по вечерам. Как пишет КП «Волгоград», дополнительные автобусы на линию сегодня должны выпустить сразу 4 маршрута – 3, 11, 15 и 41. Изменения вводятся в связи с увеличением светового дня и по просьбам садоводов, рассказали в администрации. Дачники смогут уезжать в город на автобусах, которые отправляются с конечных в 7 и даже 8 вечера. Минтранс предложил ввести дорожный знак для парковки многодетных семей, провести эксперимент по предоставлению скидок на такси для них. В ведомстве заявили, что продолжают работу по совершенствованию транспортной доступности для семей, путешествующих с детьми. Ранее ведомство утвердило стандарт комнат матери и ребенка, а также детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры, пишет газета.ру. Сборная Финляндии в пятый раз стала чемпионом мира по хоккею. В финальном матче финны обыграли сборную Швейцарии со счетом 1-0. Для сборной Финляндии победа на чемпионате мира стала пятой в истории. Ранее финны выигрывали в 1995, 2011, а также 2019 и 2022 годах. Для Швейцарии второе место тоже не впервые. Серебро чемпионата мира хоккеисты этой страны получали 6 раз, начиная с 1935 года. Бронзовым призером чемпионата мира по хоккею впервые в истории стала Норвегия, которая обыграла Канаду. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня дождь, юго-западный слабый ветер и до плюс 17.
2: Реклама.
3: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Эва Макс. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем приятного начала новой недели и к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Украина, 125-770-007-0803.
3: Легендарный рок возвращается. Группа «Например» и симфонический оркестр в масштабном шоу «Например» становится классикой. Все хиты в новом звучании. 5 июня. ЦКЗ. Начало в 19.00. Категория 18+.
4: Какой надежный кирпич для дома?
5: Конечно же, это «Строма».
6: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».
6: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
7: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник», музыка, которую мы любим, и только что «Кардиганс», далее на «Спутнике» Оливия Дин, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о задержании танкера, шедшего из России. На судно «Тагор» в Атлантике высадился десант. Это произошло при поддержке нескольких партнеров, включая Великобританию. Танкер направлялся из Мурманска в порт в Балтийском море. Корабль ходит под флагом Мадагаскара. Дерево из Фроловского района может стать российским деревом года. Голосование стартовало на официальном сайте проекта. Экологи утверждают, что дубу, который растет в поселке Школьный, более 700 лет. В 2019 году его уже внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, пишут городские вести. День знаний нужно сделать нерабочим, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться на школьные линейки. Предложение в очередной раз прозвучало в Госдуме. Нерабочим 1 сентября можно сделать в том числе за счет одного выходного в новогодние каникулы, предложили парламентарии. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, юго-западный слабый ветер и до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Авентура Обсессион», еще «Лондон Бит» и в самом начале «Сэм Браун».
1: Реклама. Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
3: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Вентура». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на «Спутнике» Майкл Джексон, «Black or White» и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
1: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Пятигорске до 50 человек выросло количество госпитализированных в результате массового отравления в кафе. От поездки в больницу отказались всего 5 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав Ставрополья. Кафе, где питались пострадавшие, закрыто. К расследованию приступили специалисты Роспотребнадзора. Параллельно обстоятельства массового отравления проверяет прокуратура и выясняет Следственный комитет. Лабораторные анализы показали, что пострадавшие заболели сальмонеллезом. Первые единые госэкзамены начались сегодня у волгоградских выпускников. Итоговое тестирование сдает около 3400 одиннадцатиклассников. Сегодня проходит ЕГЭ по истории, литературе и химии. Всего же в этом году пройти государственную итоговую аттестацию должны более 9500 волгоградских школьников. В региональном комитете образования и науки КП «Волгоград» рассказали, что около 1300 выпускников сдают сегодня историю, около 500 литературу и 1600 одиннадцатиклассников выбрали химию. Результаты ЕГЭ 1 июня станут известны не позднее 17 числа. В трех лесничествах в Волгоградской области на этой неделе проведут обработку от вредителей. По данным отдела ГО и ЧС в Михайловке, работы развернутся в Рахинском участковом лесничестве, в Михайловском, а также в Безымянском. В течение этой недели местных жителей просят воздержаться от походов в лес, а пасечникам порекомендовали принять меры по защите пчел и ульев. Также местные власти не советуют до конца этого года собирать в названных лесничествах грибы, ягоды и лекарственные травы. Правительство ввело запрет на экспорт авиакеросина в России до конца ноября. Ограничения будут действовать в течение 5 месяцев, начиная с 1 июня. Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сказано в сообщении Минтранса. Также сейчас в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, напоминает Интерфакс. Россиянам тем временем напомнили о длинных выходных в июне. Сокращенной будет рабочая неделя с 8 по 11 число, после чего страну ожидают сразу 3 выходных подряд с 12 по 14 июня. Таким образом, россияне будут работать с понедельника по четверг, а отдыхать с пятницы по воскресенье. Предыдущие 3-дневные выходные в России, напомню, дважды были в мае. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 10, днем до плюс 20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
1: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
2: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».

0: История о борьбе с собственными слабостями. Bad Habits, Ed Sheeran. Только что музыка, которую мы любим. Желаю вам яркого дня. С вами Роман Калашников. Буду до вечера. Много классной музыки у нас и дальше. Сейчас, например, «Серебро». Дыши.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. «Царь-продукт» ждет вас.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: Желаю всем отличного дня. У школьников официально начались каникулы, но а у всех нас официально началось долгожданное лето, с чем всех нас можно и поздравить. Летим далее. Терри Суимс буквально через минуту, новинка «Мистер Всезнайка», «Мистер Know It All», но пока Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кокосы долгое время оставались для жителей северного полушария экзотикой. Они не могут расти в холодном климате и нуждаются в океанских приливах. Сегодня кокосы. В Микронезии у берегов Восточной Африки вплоть до начала 20 века кокосы были официальными деньгами. Налоги тоже собирались кокосами, а за вырубку плодородной пальмы без разрешения вождя могла грозить смертная казнь. Строение кокоса – шедевр природной инженерии. Это идеальный непотопляемый поплавок. Кокос может дрейфовать в соленой воде океана до 100 дней, преодолевая тысячи километров. Соленая вода не проникает внутрь, а запаса пресной кокосовой воды и мякоти внутри хватает, чтобы семя проросло прямо на голом песке дикого пляжа вообще без почвы. Кокосовые пальмы физиологически нуждаются в разрушительных тропических штормах. В обычных условиях упавший кокос просто смоет приливом обратно в океан, где он погибнет. Только мощные штормовые волны способны забросить его далеко за линию прибоя. Глаза кокоса – это прорастающие поры. Через одну из них кокос прорастает, а две других – это аварийные клапаны для сброса давления газов, если жидкость внутри вдруг начнет бродить на солнце. Кокосы – это растительный стимулятор большой силы для раков крабовых воров. Они способны чуять кокосы за несколько километров и забираются ради них на высоту 10-этажного дома. Кокосовое волокно, коир, обладает феноменальной прочностью и не гниет в соленой воде. Его использовали для создания уникальных боевых доспехов в Полинезии. Кокосовые доспехи не может пробить даже зуб акулы или костяной кинжал. Во время Первой мировой активированный уголь, полученный из обугленной скорлупы кокоса, был ключевым компонентом противогазов. Кокосовая мякоть содержит большой процент лауриновой кислоты. Эта кислота встречается преимущественно в грудном молоке человека, так что кокосовым молоком можно выкормить ребенка. Много кокосовой воды пить нельзя. Она содержит экстремально высокую концентрацию калия. Более 3 литров кокосовой воды за день может привести к остановке сердца. И что на первом месте? В Таиланде и Малайзии существуют официальные школы для обучения свинохвостых макак сбору кокосов. Одна обученная обезьяна способна собрать до 1600 кокосов в день, в то время как человек не более 80. В местном праве макаки имеют особый юридический статус. Владельцы плантации обязаны обеспечивать им пенсию и регулярные перерывы в работе. А за жестокое обращение с кокосовыми макаками грозит реальный тюремный срок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Далее у нас интересный проект «Куш-куш». Лица участников никто не видел. Они выступают под масками зайцев. Нас ждет трек «Fight Back with Love Tonight» буквально через полторы минуты. Ну а пока новости.
2: Здравствуйте. Риски заноса лихорадки Эбола в России оцениваются как минимальные. Об этом сообщила главный санитарный врач Анна Попова. Она добавила, что эпидобстановка в России по всем инфекциям является стабильной. Слова главы Роспотребнадзора приводит ТАСС. В Волгоград сегодня опаздывают 3 самолета. С задержкой на 3 часа в аэропорту Сталинград приземлится рейс из Анталии. Причиной задержки, напомню, стал ночной план «Ковер». Также, по данным онлайн-табло, на 1.5 часа в Волгоград опаздывает рейс из Екатеринбурга и на 40 минут задержится самолет из Санкт-Петербурга. Обратные рейсы также перенесены. В Госдуме допустили перенос сроков внедрения цифрового рубля для отдельных банков. Об этом заявил депутат Анатолий Аксаков в преддверии Петербургского экономического форума. Напомню, что в планах ЦБ запустить операции с цифровым рублем в крупнейших банках страны уже с 1 сентября этого года. Александра Короткова, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника «Витанова».
1: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 10, днем до плюс 20.
5: Реклама.
6: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: В этот первый день лета пожелаю всем нам отличного летнего солнечного настроения. Оставайтесь в компании классной музыки. Дальше золотая коллекция. Мы подготовили для вас хит от Sugar Babes «Shape», раньше «Connells». И начнем с «Joy», нашу золотую коллекцию.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Не будет на стенах у нас перелома.
5: Не будет, если кирпич выберешь строма.
6: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
7: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: сахарные девочки, только что в золотой коллекции этого часа. У нас дальше 5 песен о любви. Начнем с такого летнего солнечного трека «Stereo Love» Эдвард Майя и Вика Жигулина. Но пока музыка понятная без слов. Французские электронщики «Space».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
7: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
8: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Стоимость обучения в российских вузах выросла на 10%. Это данные предварительного отчета Минурнауки. Параллельно с повышением цен на обучение в вузах, университеты начали сокращать количество платных мест. Если раньше университет мог набирать неограниченное количество студентов-контрактников, то сейчас по решению правительства объем сокращения составил до 13%. Под сокращение попали специальности, которые с избытком представлены на рынке труда. Что касается цен, то быстрее всего в высшем образовании растет стоимость обучения на направлениях, которые имеют отношение к ядерной физике, а медленнее всего дорожают IT-специальности. В Волгограде продолжается череда отключений горячей воды в жилых домах. На этой неделе ограничения запланированы в 4 районах. Самое непродолжительное отключение будет в Ворошиловском районе. Здесь на 4 улицах воды не будет со 2 по 4 июня. В Советском районе ограничения начнут действовать также со вторника. В Центральном горячую воду в жилых домах отключат с 4 июня. Самые масштабные отключения уже начались в Дзержинском районе. Здесь ограничения коснутся жителей 15 улиц. Горячую воду отключили с 1 по 11 июня. Мэрия Волгограда опубликовала архивное фото набережной города, датированное 19 веком. Царицын тогда был транспортным узлом, где все практически работали и зарабатывали в порту. К царицынским пристаням причаливали пароходы, которые следовали вверх и вниз по Волге. Понятие набережной и речного вокзала тогда не существовало. Последние решили построить только в 1930 году, пишет «Высота 102». Военные США за 3 недели негласно провели 70 торговых судов через Ормузский пролив. Это произошло, несмотря на риски, которые возникают из-за тупика в переговорах о прекращении конфликта с Ираном. Большинство судов просто отключали транспондеры, чтобы их не обнаруживали при прохождении по узкому проливу, пишет «Интерфакс». В Китае из-за тополиного пуха сгорели десятки автомобилей. Местный житель решил, что назойливый пух мешает ему гулять, и чиркнул зажигалкой. Из-за ветра пламя быстро распространилось и охватило машины на парковке. Некоторые электрокары выгорели полностью, пишет РИА Новости. Автомобили при этом были совершенно новыми, и их планировали передать владельцам. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 10, днем до плюс 20.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: В этом выпуске с нами Дункан Лоуренс, Eurythmics, Зиверт, через 3 минуты Army of Lovers Obsession, а начнем 5 песен о любви с хита Stereo Love. Это Эдвард Майя и Вика Жигулина. Немного взбодримся в 5 песнях о любви.

0: волшебная песня, буквально воспевающая целительную силу любви, The Miracle of Love. С нами только что Eurythmics в пяти песнях о любви. Меня зовут Роман Калашников. В рамках пятерки послушаем еще одну композицию. Это трек «Аркада», игра «Дункан Лоренс».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Легендарный рок возвращается. Группа «Например» и симфонический оркестр в масштабном шоу «Например» становится классикой. Все хиты в новом звучании. 5 июня. ЦКЗ. Начало в 19. 00. Категория 18+.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
5: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Старту готовится хит «The Fate of Ophelia». Это Тейлор Свифт. Послушаем через полторы минуты, а пока новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Госдуме напомнили о том, как подростки могут работать в каникулы. Школьники должны быть официально трудоустроены. Все необходимые нормы для этого прописаны в Трудовом кодексе и касаются возраста от 14 до 18 лет. Депутаты добавили, что школьников нельзя привлекать на вредные и опасные производства, а до 16 лет на трудоустройство ребенка должны дать согласие родители. Фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной будут извлекать саперы Донского спасательного центра. Боеприпас вывезут за пределы Волгограда и подорвут в безопасном месте. В МЧС Волгоградской области не сообщают, где именно обнаружена опасная находка. Известно, что речь идет о советском районе. В дни проведения Петербургского международного экономического форума его гости тратят заметно больше обычных туристов. По данным Сбериндекса, средний чек участников и гостей прошлогоднего форума составил 3500. Это почти втрое выше покупок обычных туристов, пишет РБК. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 10, днем до плюс 20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка, хороший день.
1: Радио «Спутник».
2: С вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция на старте. Включаем «Селин Дион», также песня, которая передает эмоции от преодоления жизненных трудностей, от какого-то освобождения. Очень классный хит от Sonic Sky. А начнем золотую коллекцию с рок-легенд Pink Floyd.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
6: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
7: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125. 70-007-0803.
8: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Это Celine Dion в финале золотой коллекции часа. Дальше включаем Spice Girls, которые должны были вроде как воссоединиться в 2026 году. А пока в этом плане полная тишина. Ну и, в принципе, 26-й год еще не закончен. Может быть, когда-нибудь дождемся. Слушаем трек Viva Forever, а сейчас музыка, понятная без слов. Wise Hand, Timeless.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
4: 543-0. Потолкуйте с нами.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
8: Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Царь-продукт ждет вас.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Посольство России заявило, что капитаном захваченного Францией танкера «Тагор» может являться россиянин. Дипломаты называют свои данные предварительными. Судно задержали в воскресенье 31 мая французские ВМС при поддержке Великобритании. По версии французских властей, танкер теневого флота шел из Мурманска. В российском посольстве заявили, что официального ответа на запрос от МИД Франции пока не получали. В целом никаких уведомлений от французской стороны о действиях в отношении этого судна не было, сказано в сообщении дипмиссии в телеграм-канале. Волгоградская область сегодня оказалась в числе регионов, над которыми ночью сбили беспилотники. По данным Минобороны, за ночь над Россией уничтожили 72 дрона. В числе атакованных были 8 регионов юга и приграничья, включая Волгоградский регион. Также беспилотники были уничтожены и над акваторией Черного моря. Данное военное ведомство привело за период с 8 вечера 31 мая до 7 утра 1 июня, пишет агентство ТАСС. Сегодня в Волгограде и области действует сухой закон. Алкоголь не продают, поскольку 1 июня празднуется День защиты детей. Объявление о том, что 1 июня будет прекращена торговля алкоголем в торговых точках, появились еще в минувшие выходные, пишет «Высота 102». В некоторых магазинах полки со спиртным даже закрыли на замок. На территории Волгоградской области 4 раза в году, помимо Дня защиты детей, магазины приостанавливают торговлю алкоголем. Также это День студентов, последний звонок, День молодежи и День знаний. Россияне признались, что им трудно работать летом. Почти 20% участников опроса заявили, что готовы уволиться ради отдыха. 61% признался, что именно летом сильнее всего ощущает усталость от работы. Каждый третий считает, что летом на работе самым сложным оказывается сохранение мотивации. 27% отметили, что именно в теплое время года чаще чувствуют себя утомленными. И 21% заявил, что их работе мешают традиционные летние развлечения. Пикники, прогулки и поездки на дачу. В Лондоне прошел самый масштабный в истории Англии чемпионский парад. Его провели в честь чемпионства Арсенала в английской премьер-лиге. По данным полиции, за шествием наблюдали не менее 1,5 миллиона человек. Об этом пишет РБК. Игроки и тренерский штаб Арсенала проехали на открытых автобусах по Ислингтону. В это же время парад состоялся всего через день после финала Лиги чемпионов, где Арсенал проиграл ПСЖ. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
4: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 10, днем до плюс 20.
5: Реклама.
6: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32-Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Деспасито.
1: Мне кажется, идеальная песня для первого дня лета. Солнечный, яркий, даже жаркий хит от Луиса Фонси и Дэдди Янки. Только что музыка, которую мы любим. Калашников с вами. Рад составить компанию. Летим далее. У нас братья Гримм на старте. Кустурица.
2: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Леони и Клаун Скотт «Stay» — золотые хиты. Далее классная песня «Shattered Dreams», такое меланхоличное звучание, выразительный вокал. Все это Джонни Хей джаз. Давайте послушаем.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Буквально через полторы минуты услышим песню «Not About Us», это Элис Шука. Ну а пока о важном и интересном в новостях.
1: Здравствуйте. Риски заноса лихорадки Эбола в России оцениваются как минимальные. Об этом сообщила главный санитарный врач Анна Попова. Она добавила, что эпидобстановка в России по всем инфекциям является стабильной. Слова главы Роспотребнадзора приводит ТАСС. Дачные автобусы в Волжском с 1 июня будут ходить по вечерам. Как пишет КП «Волгоград», дополнительные автобусы на линию сегодня выпускают 3, 11, 15 и 41 маршруты. Дачники смогут уезжать в город на автобусах, которые отправляются со своих конечных в 7 и даже в 8 вечера. Россияне используют перерыв на еду в качестве способа сбежать с работы, так ответили 52% респондентов. Больше 40% вспоминают о еде ближе к обеду, и каждый четвертый думает о приеме пищи уже до начала рабочего дня. Большинство опрошенных настроение во время перерыва лучше всего поднимает домашняя еда. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 10, днем до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: С вами Роман Калашников. Мы на пороге золотой коллекции. Включаем «Моджо». Перед этим песня, которая была написана буквально спонтанно за одну ночь. Ну и самое интересное, задача была просто произвести впечатление на девушку. Никто не ожидал, что получится мировой хит. Это трек «One of Us» Джоан Осборн. Ну а начнет золотую коллекцию Рик Эсли.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация на
0: .дом.рф. Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Классный хит начала 2000-х «Mojo Lady» в финале золотой коллекции часа. Слушаем дальше песню «Rain», «Дождь», «Мариус и Джулия», но пока музыка понятная без слов. Ванесса Мэй, «Classical Gas».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
7: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
8: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Регистрация и посадка на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом стали доступны по биометрии. С 1 июня стартовал эксперимент, который ранее анонсировал Минтранс. Предполетные процедуры пассажиры проходят с помощью системы биометрической идентификации без предъявления паспорта. Проект стартовал в аэропорту Шереметьево в присутствии руководителей авиаотрасли, сообщает Интерфакс. Чтобы получить доступ к услуге, пассажирам необходимо заранее сдать и зарегистрировать свои биометрические данные в единой биометрической системе. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. Выпускники в Волгоградской области сегодня сдали первые ЕГЭ по выбору. 1 июня прошли тестирование по истории, литературе и химии. В Волгоградской области для проведения ЕГЭ 1 июня открылся 71 экзаменационный пункт. Всего этим летом единые госэкзамены сдадут более 9600 выпускников школ. Городские вести напоминают, что для получения аттестата об окончании школы 11-классникам необходимо сдать два обязательных предмета – это русский язык и математика. ЕГЭ по выбору необходимы для поступления в выбранные вузы. Ночь на понедельник установила холодный рекорд в Волгоградской области. В городе температура воздуха опустилась до плюс 9 градусов, а в отдельных районах региона были зафиксированы даже температуры около нуля. Синоптики при этом о заморозках не сообщали. Прохладная погода, по прогнозам, в регионе сохранится до середины этой недели. Также будет немало гроз при температуре не выше плюс 23. В Гидрометцентре России ранее заявляли, что первый месяц лета в Волгоградской области будет непривычно прохладным.
3: Детективы для подростков назвали главным литературным трендом этого года. Лидерство удерживают российские авторы, а главным феноменом детективного рынка называют Холли Джексон. Продажи детских и подростковых детективов в 2026 году увеличились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
2: Котенок проехал более 160 километров под капотом автомобиля и только испугался. Пушистого автостопщика обнаружили в США, пишет газета.ру. Водитель ехал по Пенсильвании и остановился в Бризвуде, чтобы перекусить. Прохожие предупреждали, что около машины крутится котенок, но перед выездом водитель никого около своего автомобиля не нашел. На следующий день автовладелец услышал мяуканье из-под капота. Несмотря на долгую дорогу, котенок оказался цел и невредимый, отделался только испугом. Котенка назвали Бризи в честь Бризвуда. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 10, днем до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит на спутнике.
1: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
2: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синар Девелопмент». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: помощи классной музыки настраиваем вас на позитив и продуктивный рабочий понедельник. Калашников с вами, рад составить компанию. У нас Purple Disco Machine только что, ну а дальше Светлана Владимирская, «Мальчик мой».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: песня, которая буквально наполнена летним солнечным настроением, Glide, Naked и Portugal The Man. Классная музыка, и дальше у нас впереди Ричард Маркс, Right Here Waiting. Меня зовут Роман Калашников, всем привет.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня симфония в парке. Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Украина, 125-770-007-0703.
4: Легендарный рок возвращается. Группа «Например» и симфонический оркестр в масштабном шоу «Например» становится классикой. Все хиты в новом звучании. 5 июня. ЦКЗ. Начало в 19.00. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

дал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Аксенова Ирина Владимировна. Ирина Аксенова и квартет «А-Джаз» ждут поклонников джаза и атмосферных водных прогулок на своих круиз-концертах «Джаз на Волге». В июне состоится всего два джазовых круиза – 3 и 10 июня. Теплоход «Москва-158» ждет гостей на причале номер 17. Билеты на сайте kassir.ru. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. УГРН 118-784-71-89-584. Город Санкт-Петербург. 12+. Не пропускайте яркую новинку. У нас через полторы минуты хит «I Just Might» – это Бруно Марс. А пока время новостей.
1: Здравствуйте. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о задержании танкера, шедшего из России. На судно «Тагор» в Атлантике высадился десант. Это произошло при поддержке нескольких партнеров, включая Великобританию. Танкер направлялся из Мурманска в порт в Балтийском море. Корабль ходит под флагом Мадагаскара. В трех лесничествах в Волгоградской области на этой неделе проведут обработку от вредителей. Работы развернутся в Рахинском участковом лесничестве, а также в Михайловском и Безымянском. В течение недели местных жителей просят воздержаться от походов в лес. Пасечникам порекомендовали принять меры по защите пчелоульев. День знаний нужно сделать нерабочим, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться на школьные линейки. Предложение в очередной раз прозвучало в Госдуме. Нерабочим 1 сентября можно сделать в том числе за счет одного выходного в новогодние каникулы, предложили парламентарии. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
3: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 10, днем до плюс 20.
4: Реклама.
5: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Спутник».

0: Меня зовут Роман Калашников. Желаю отличного рабочего понедельника. Чтобы он проходил легче и продуктивнее, ставим для вас классную музыку. У нас впереди Кашин, также легенды Queen, Show Must Go On. Очень мотивирующий хит, как мне кажется. Ну а начнем с Джорджа Майкла, нашу золотую коллекцию.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: нами только что Кашин, Кэтч в финале золотой коллекции часа. Далее у нас история о спасительной силе любви. Слушаем Дайду буквально через несколько минут, а сейчас музыка, понятная без слов. Владимир Косма.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Поручение президента Путина правительству и ФСБ по обеспечению бесперебойной работы интернета служит частью совершенствования механизма белых списков. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Соответствующее распоряжение Путин отдал сегодня, 1 июня. ФСБ и правительство должны отчитаться о проделанной работе в срок до 1 июля. Отвечая на вопрос, с чем связано поручение, если данные о том, что белые списки работают не в полной мере, Дмитрий Песков сказал, что в такие списки включены действительно важнейшие ресурсы, их работа должна быть гарантирована, сообщает РБК. В июне в Волгоградской области сдадут ЕГЭ 9600 выпускников. Экзамены начались сегодня по истории, литературе и химии. Эти предметы, по которым экзаменуют в первую очередь, сдают почти 3500 волгоградских школьников. В Волгоградской области открыт 71 пункт для сдачи ЕГЭ. Напомню, что основной период ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля. Следующий экзамен, который будет по русскому языку, назначен на 4 июня. В текущем году единый госэкзамен отмечает 25-летний юбилей, отмечает «Высота 102». Праздники по случаю Дня защиты детей в парках в Волгограде и Волжском сегодня отменили из-за штормового предупреждения МЧС. Они пройдут в другие дни в парке «Гидростроитель» в Волжском, а также в ЦПКЮ в Волгограде. Мероприятия сегодня, 1 июня, не состоятся, сообщили в Центральном парке Волгограда. Первый день лета как-то нас расстраивает, говорится в сообщении парка. В Волжском фестиваль детства, самый детский праздник в парке «Гидростроитель» перенесли на 11 июня с 17 до 20 часов, отмечает «Комсомольская правда» Волгоград. Безработица в России в марте сохранилась на рекордно низком уровне 2,2%. Таковы подсчеты ВЦИОМ. Такой уровень безработицы минимальный почти за 35 лет, сообщает Ньюзру. При этом оценка естественного уровня безработицы находится на отметке от 4 до 5%. Также, по данным исследования, 76% россиян не знают людей, потерявших работу за последний месяц. Ранее кадровый эксперт Илья Варакин рассказал о том, что в России при рекордно низкой безработице наблюдается нехватка специалистов. Параллельно с этим компании сокращают офисный персонал, в том числе в сферах IT, маркетинга, HR и консалтинга. Это связано с оптимизацией бизнеса. Дуа Липа тайно вышла замуж за актера Каллума Тернера, известного по сериалам «Клей», «Война и мир» и фильму «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда». На церемонии невеста была в наряде модного дома Чиапарелли, блейзере и асимметричной юбке. Издание «Метро» пишет, что жених расчувствовался, когда увидел невесту в свадебном наряде, плакал и дрожал. Официальная регистрация прошла в лондонской ратуше. Роскошную трехдневную свадьбу пара сыграет позже на Сицилии, на вилле 17 века. Приедут десятки имени гостей, в том числе Донателло Версачи и Элтон Джон. Певица сейчас 30 лет, актеру 36. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 10, днем до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Madison Mars, New Vibe Who Dis, золотые хиты. Меня зовут Роман Калашников, летим далее, у нас впереди немного уральского рока. Послушаем песню, которую иногда называют «За звезду полжизни», хотя у нее есть, конечно, официальное название «Звезды 3000». Это смысловые галлюцинации. Давайте послушаем.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: Американский певец, блогер и номинант на премию Грэмми Алекс Уоррен. Только что музыка, которую мы любим. Далее переходим к хитам, проверенным временем. У нас на очереди французская дива Милен Фармер. «Санс контрафасон».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Телефон рекламной службы 52 62

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Буквально через полторы минуты услышим Калео «Way Down We Go», одна из крутейших песен группы. Но пока время новостей. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Информация о якобы массовых проверках пожилых водителей с 1 июня не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк и отметила, что наоборот, автоинспекторы помогают на дорогах, в том числе участникам движения пожилого возраста, пишет газета.ру. Сегодня в центре Волгограда был торжественно открыт кампус школы 21. В церемонии участвовали губернатор Бочаров и глава правления Сбербанка Герман Греф. В кампусе можно будет получать IT-образование международного уровня в школе цифровых технологий, пишет «Высота 102». В Волгограде сегодня временно сократили маршруты двух трамваев по техническим причинам. Так, трамвай маршрута номер 3 движется в границах остановок улица Ким, Радомская улица. Трамвай маршрута номер 4 курсирует в границах остановок Детский центр, улица Радомская, пишет «Высота 102». Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс решила стать фермером. Она купила 10 гектаров земли в Крыму, зарегистрировала фермерское хозяйство и уже начала им заниматься. По словам артистки, в будущем она намерена производить сладости, пишет газета.ру. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 10, днем до плюс 20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Аксенова Ирина Владимировна. Ирина Аксенова и квартет «А-Джаз» ждут поклонников джаза и атмосферных водных прогулок на своих круиз-концертах «Джаз на Волге». В июне состоится всего два джазовых круиза – 3 и 10 июня. Теплоход «Москва-158» ждет гостей на причале номер 17. Билеты на сайте kassir.ru. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-71-89-584. Город Санкт-Петербург. 12+.

летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знакомо.

уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Всем большой солнечный летний привет. С вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция на старте. Включаем Lighthouse Family, чуть раньше медляк от Westlife Soledad, а начнет золотую коллекцию Сандра.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград», 60-57-57.
3: «Югдом плюс». Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский, улица Александрова, 18А, ТРК «Волгомол». Телефон 50-26-53. «Югдом плюс». Каркасно-щитовые дома под ключ.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: нами только что Lighthouse Family Run в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, встречаемся во вторник, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, красивая мелодия Moonlight Sonata.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
7: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
8: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Проблемы с автотопливом в Крыму стоят высоко на повестке дня. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, трудности подлежат решению. Над этим работают все уровни власти. Напомню, на днях глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что с 30 мая бензин АЕ-95 продается не более 20 литров в сутки в одни руки. Он призвал местных жителей не покупать топливо впрок, заправляться в обычном режиме. Та же ситуация в Севастополе. Глава города Михаил Развожай объяснил ограничения логистическими трудностями, а также неплановыми ремонтами нефтезаводов, сообщает Russia Today. С территории Украины возвращены 165 мирных жителей Курской области, из них 16 детей. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, добиться возвращения людей удалось силами аппарата уполномоченного по правам человека, пишет агентство ТАСС. Омбудсмен также анонсировала встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцем, где обсудит в том числе тему возвращения жителей Курской области. Ранее курский губернатор Александр Хинштейн заявил о том, что в прошлом году с Украины вернули 120 жителей приграничного региона, но 332 человека остаются пропавшими без вести. В центре Волгограда сегодня торжественно открыт кампус школы 21. В церемонии участвовали губернатор Андрей Бочаров и глава правления Сбербанка Герман Греф. В кампусе можно будет получать IT-образование международного уровня в школе цифровых технологий. Он разместился в 5-этажном здании, общая площадь 4000 квадратных метров. Все желающие от 18 лет и старше в школе 21 могут пройти отбор и бесплатно стать цифровым инженером. Более 1000 человек уже прошли испытания, 130 проходят основное обучение, более 90% из них волгоградцы, отмечает «Комсомольская правда». Оранжевый уровень опасности введен в Волгограде. В течение дня ожидается штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, дожди и грозы. Из-за предупреждения о шторме перенесли праздники в парках по случаю Дня защиты детей в Волгограде и в городе Спутники Волжском. Они пройдут в другие дни. Пишут городские вести, напоминают о том, что Волгоград пережил рекордно холодную ночь. Температура опускалась до плюс 9 градусов, в отдельных районах почти до 0. По прогнозам синоптиков, прохладная погода покинет регион уже на этой неделе. Росгидромет обещает в среду, в четверг до плюс 25-26 градусов и так до конца недели. Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс решила стать фермером. Она купила 10 гектаров земли в Крыму, зарегистрировала фермерское хозяйство и уже начала им заниматься. Об этом она сама рассказала в эфире телепередачи «Звезды сошлись». По словам артистки, у нее 2 гектара заняты под персиковый сад, еще 2 гектара под вкуснейший столовый виноград. Эвелина Блёданс собирается провести на участке большую часть лета, но пока не обзавелась там домом, продолжает выплачивать долги за землю. Но в будущем она намерена производить сладости, пишет газета.ру. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 18-20.
0: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике Витанова. Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компании «Sinar Development». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: легкая и уже такая летняя по настроению композиция «Fool Me Once». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер понедельника. Дальше у нас с вами еще Агата Кристи. Спонсор вечернего эфира ИП Аксенова Ирина Владимировна. Ирина Аксенова и квартет «А-Джаз» ждут поклонников джаза и атмосферных водных прогулок на своих круиз-концертах «Джаз на Волге». В июне состоится всего два джазовых круиза – 3 и 10 июня. Теплоход «Москва-158» ждет гостей на причале номер 17. Билеты на сайте kassir.ru, ООО «Kassir.ru», национальный билет. Билетный оператор УГРН 118-78-47-18-95-84. Город Санкт-Петербург, 12+.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Царь Продукт ждет вас.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Высокие ноты брал британский музыкант Зейн. Композиция называется «Die for me». Вам желаю прекрасного уже летнего вечера, хорошего настроения. Дальше у нас Лайнел Ричи. Песня называется «Hello».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Где купить обои в Волгограде?
3: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
2: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком...

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: На очереди у нас с вами современный интересный музыкант Дэмиан Дэвид. Споет нам про лето. Песня называется «Next Summer». Но прежде еще новости.
2: Здравствуйте. Поручение президента Путина, правительства ФСБ по обеспечению бесперебойной работы интернета служит частью работы по совершенствованию механизма белых списков, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Путин отдал распоряжение сегодня, 1 июня, пишет РБК. В июне в Волгоградской области сдадут ЕГЭ 9600 выпускников. Экзамены начались сегодня по истории, литературе и химии. Следующий экзамен 4 июня по русскому языку. Основной период ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июня. Июля, напоминает высота 102. Праздники по случаю Дня защиты детей в парках в Волгограде и Волжском сегодня отменили из-за штормового предупреждения. Они пройдут другие дни в парке «Гидростроитель» в Волжском и в ЦПКО в Волгограде, пишет «Комсомольская правда». Дуа Липа тайно вышла замуж за актера Каллума Тернера. Скромная регистрация прошла в лондонской ратуше. Роскошную трехдневную свадьбу пара проведет позже на Сицилии. Там будут десятки именитых гостей, в том числе Донателло Версачи и Элтон Джон. Людмила Гусева, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Да, завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 18-20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Помимо того, что сегодня у нас с вами случился первый день лета, сегодня еще Международный день защиты детей, а также Всемирный день их родителей. И все вместе послушаем золотую коллекцию, в ней By Condios, What's a Woman Without a Man, также Evanescence, а еще Les McKeown, Love is Just a Breath Away.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру, ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Легендарный рок возвращается. Группа «Например» и симфонический оркестр в масштабном шоу «Например» становится классикой. Все хиты в новом звучании. 5 июня. ЦКЗ. Начало в 19.00. Категория 18+.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: под хит Evanescence Bring Me to Life завершается наш с вами золотой коллекции. И вам тоже легкого уже завершения всех дел на сегодня. Из музыки впереди Шер, послушаем Believe, а до этого еще инструментальная композиция Линдси Стерлинг.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
2: Шедевры мировой оперной и балетной классики. Концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра. Волгоградский государственный театр «Царицынская опера».

0: Медицинская опера. Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
1: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
2: Телефон рекламной службы 52-62-40.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В МВД России опровергли сообщение о массовых проверках пожилых водителей с 1 июня. Такая информация не соответствует действительности, сообщила сегодня официальный представитель ведомства Ирина Волк. Напротив, автоинспекторы оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе людям пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации, отметила Волк, цитирует ее «Вечерняя Москва». Она призвала журналистов и блогеров не распространять фейки и при необходимости обращаться в пресс-центр ведомства за официальными комментариями. Капитан задержанного в Атлантике танкера «Тагор» оказался гражданином России. Об этом сообщил телеканал BFM-TV, ссылаясь на прокурора Бреста Стефана Калинберже. По его словам, капитан не раз отказывался выполнять указания французских военных, поэтому возникла необходимость взять судно под контроль силой. Всего на борту 23 члена экипажа, и гражданство не уточняется. Президент Макрон заявил о том, что задержание прошло в соответствии с морским правом. Но ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал задержание танкера незаконным и граничащим с морским пиратством, напоминает «Москва-24». Волгоградский облсуд направил жалобы на приговор по делу об убийстве федерального судьи в Камышине в апелляционный суд в Сочи. Осужденный обжаловал наказание 22 года в колонии строгого режима. От потерпевших и от прокуратуры апелляции не поступало, пишет «Высота 102». Напомню, в августе прошлого года осужденный Сергей Кибальников сначала стрелял в федерального судью Василия Ветлугина на улице, затем нанес ножевые ранения. Кроме тюремного срока, осужденному назначен штраф 120 тысяч рублей. Также он должен выплатить по 2 миллиона рублей матери убитого и его детям, 1,5 миллиона рублей супруге. Сотрудники полиции и Россельхознадзора проверяют машины, перевозящие скот в Волгоградской области. Ищут нарушителей. С начала года проведены 33 рейда. В текущем году увеличено количество мобильных и стационарных постов контроля. Также частота совместных проверок на дорогах. Особое внимание уделяется районам, через которые проходят основные маршруты перевозок. Только с 25 мая по 29 прошло 5 рейдов. Было проверено более 20 транспортных средств. В Дзержинском районе 8 лошадей перевозились без ветеринарных сопроводительных документов. Подобные рейды продолжатся, пишут «Городские вести». Казахстан начал поставлять в Россию арбузы и дыни, сообщили в Минсельхозе республики. Первые партии свежих арбузов и дынь направлены на рынки крупных городов Казахстана, а также в Россию из Туркестанской области Казахстана. Там уже начался сбор первого урожая бахчевых культур в этом году. Фермеры собрали 600 тонн арбузов, 500 тонн дынь. Благодаря хорошей погоде и применению современных агротехнологий удалось получить ранний и качественный урожай, отмечают в Минсельхозе Казахстана, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар 71.02, евро 82.64.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 18-20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Меня зовут Алена Богданова, я пока еще здесь с вами. Добрый вечер, хорошего настроения. Далее у нас новый хит Тедди Суимса, называется «Мистер Ноу» и «Тол». А спонсор эфира ИП Аксенова Ирина Владимировна. Ирина Аксенова и квартет «А-Джаз» ждут поклонников джаза и атмосферных водных прогулок на своих круиз-концертах «Джаз на Волге». В июне состоится всего два джазовых круиза 3 и 10 июня. Теплоход «Москва-158» ждет гостей на причале номер 17. Билеты на сайте kassir.ru. ООО Кассир.ру, национальный билетный оператор, ОГРН 118-78-47-18-95-84, город Санкт-Петербург, 12+.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Мистер Живаго, Литл Рашен. Сегодня у нас с вами Международный день защиты детей. И много чему они могут нас с вами научить. Например, тому, как быть в моменте сейчас, а не тогда и потом. Далее Rag'n'Bone Man. Композиция называется Human.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: Где купить обои в Волгограде?
4: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
5: Обойная сила ждет всех за покупками.
6: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Воском 205-255.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: На очереди у нас с вами интернациональный дуэт. Она из Австралии, а он из Франции. Сия и Дэвид Гетта. Композиция называется «Flames». Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Кокосы долгое время оставались для жителей северного полушария экзотикой. Они не могут расти в холодном климате и нуждаются в океанских приливах. Сегодня кокосы. В Микронезии у берегов Восточной Африки вплоть до начала 20 века кокосы были официальными деньгами. Налоги тоже собирались кокосами, а за вырубку плодородной пальмы без разрешения вождя могла грозить смертная казнь. Строение кокоса – шедевр природной инженерии. Это идеальный непотопляемый поплавок. Кокос может дрейфовать в соленой воде океана до 100 дней, преодолевая тысячи километров. Соленая вода не проникает внутрь, а запаса пресной кокосовой воды и мякоти внутри хватает, чтобы семя проросло прямо на голом песке дикого пляжа вообще без почвы. Кокосовые пальмы физиологически нуждаются в разрушительных тропических штормах. В обычных условиях упавший кокос просто смоет приливом обратно в океан, где он погибнет. Только мощные штормовые волны способны забросить его далеко за линию прибоя. Глаза кокоса – это прорастающие поры. Через одну из них кокос прорастает, а две других – это аварийные клапаны для сброса давления газов, если жидкость внутри вдруг начнет бродить на солнце. Кокосы – это растительный стимулятор большой силы для раков крабовых воров. Они способны чуять кокосы за несколько километров и забираются ради них на высоту 10-этажного дома. Кокосовое волокно, коир, обладает феноменальной прочностью и не гниет в соленой воде. Его использовали для создания уникальных боевых доспехов в Полинезии. Кокосовые доспехи не может пробить даже зуб акулы или костяной кинжал. Во время Первой мировой активированный уголь, полученный из обугленной скорлупы кокоса, был ключевым компонентом противогазов. Кокосовая мякоть содержит большой процент лауриновой кислоты. Эта кислота встречается преимущественно в грудном молоке человека, так что кокосовым молоком можно выкормить ребенка. Много кокосовой воды пить нельзя. Она содержит экстремально высокую концентрацию калия. Более 3 литров кокосовой воды за день может привести к остановке сердца. И что на первом месте? В Таиланде и Малайзии существуют официальные школы для обучения свинохвостых макак сбору кокосов. Одна обученная обезьяна способна собрать до 1600 кокосов в день, в то время как человек не более 80. В местном праве макаки имеют особый юридический статус. Владельцы плантации обязаны обеспечивать им пенсию и регулярные перерывы в работе, а за жестокое обращение с кокосовыми макаками грозит реальный тюремный срок.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Да, завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 9 до 11 выше 0, а днем плюс 18-20.

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: Время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней мистер президент Коко Джамбо, Ace of Base, Wonderful Life. А в начале нашей с вами тройки появится легендарный музыкант, который называл себя неисправимым оптимистом. Это Джо Дассен.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
4: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
5: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Власти России готовят пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива. Правительство обсуждает увеличение поставок из Белоруссии, расширение импортного демпфера и новые ограничения экспорта для бензина и дизеля, пишет РБК. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать ряд вопросов. Напомню, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил о том, что проблемы с автотопливом в Крыму стоят высоко на повестке дня, но трудности подлежат решению. Напомню, в Крыму и в Севастополе с 30 мая бензина E95 продается не более 20 литров в сутки в одни руки. В центре Волгограда сегодня торжественно открыт кампус школы 21. В церемонии участвовали губернатор Андрей Бочаров и глава правления Сбербанка Герман Греф. В кампусе можно будет получать IT-образование международного уровня в школе цифровых технологий. Он разместился в 5-этажном здании, общая площадь 4000 квадратных метров. Все желающие от 18 лет и старше в школе 21 могут пройти отбор и бесплатно стать цифровым инженером. Более 1000 человек уже прошли испытания, 130 проходят основное обучение, более 90% из них волгоградцы, отмечает «Комсомольская правда». Праздники по случаю Дня защиты детей в парках в Волгограде и Волжском сегодня отменили из-за штормового предупреждения МЧС. Они пройдут другие дни в парке «Гидростроитель» в Волжском, а также в ЦПКО в Волгограде. Мероприятия сегодня, 1 июня, не состоятся, сообщили в Центральном парке Волгограда. Первый день лета как-то нас расстраивает, говорится в сообщении парка. В Волжском фестиваль детства, самый детский праздник в парке «Гидростроитель» перенесли на 11 июня с 17 до 20 часов, отмечает «Комсомольская правда» Волгоград. Безработица в России в марте сохранилась на рекордно низком уровне 2,2%. Таковы подсчеты ВЦИОМ. Такой уровень безработицы минимальный почти за 35 лет, сообщает Ньюзру. При этом оценка естественного уровня безработицы находится на отметке от 4 до 5%. Также, по данным исследования, 76% россиян не знают людей, потерявших работу за последний месяц. Ранее кадровый эксперт Илья Варакин рассказал о том, что в России при рекордно низкой безработице наблюдается нехватка специалистов. Параллельно с этим компании сокращают офисный персонал, в том числе в сферах IT, маркетинга, HR и консалтинга. Это связано с оптимизацией бизнеса. С поездкой на отдых на черноморские курорты сейчас лучше повременить. Как минимум в ближайшие 10 дней там будет холодно и дождливо. Об этом рассказал метеоролог Александр Шувалов. Так, например, в Сочи в ближайшие дни будет заметно холоднее, чем в сибирских городах, таких как Тюмень, Омск или Новосибирск. Холодная и дождливая погода не торопится уходить также с Кавказа и с Крыма. По оценке Шувалова, перелом погоды на южных курортах не ожидается до середины июня. Официальный курс Центробанка на вторник – доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86,25.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 18-20.
0: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике Витанова. Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
0: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.

0: Она яркая красотка из Голливуда, он певец, автор песен и модель. Камила Кабельо и Шон Мендес. Хит называется «Синьорита». Далее у нас с вами еще Леонид Агутин. Послушаем песню «Остров».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: прекрасного вам вечера понедельника в компании любимой музыки. Только что Элиса Мерта «No Roots». Далее золотой хит «Dire Straits».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Где купить обои в Волгограде?
4: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
5: Обойная сила ждет всех за покупками.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль 977-377.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Дайдо Ханте, еще Расмус и Антольсон. А в начале нашей с вами тройки появится секс-символ 80-х. Живая легенда Саманта Фокс.
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Шедевры мировой оперной и балетной классики. Концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
4: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
5: Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Царь-продукт ждет вас.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Расмус и Анет Ольсен. Песня называется «Октябрь и апрель». А вот и лето. Пусть оно подарит вам много прекрасных моментов. Далее «Scorpions Doesn't Want No». До этого еще инструментальная композиция.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Центробанк сохранил запрет на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Ограничения, в частности, будут актуальны с 8 июня по 7 декабря. В этот период нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, смогут отправлять за границу суммы, эквивалентные зарплате. Для неработающих и для юрлиц переводы будут запрещены. Исключение составят иностранные компании, которые контролируются российскими юр- или физлицами. Также в стране продолжают действовать ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября текущего года, пишет газета.ру. В МВ...

0: МВД России опровергли сообщение о массовых проверках пожилых водителей с 1 июня. Такая информация не соответствует действительности, сообщила сегодня официальный представитель ведомства Ирина Волк. Напротив, автоинспекторы оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе людям пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации, отметила Волк, цитирует ее «Вечерняя Москва». Она призвала журналистов и блогеров не распространять фейки и при необходимости обращаться в пресс-центр ведомства за официальными комментариями. Волгоградский облсуд направил жалобы на приговор по делу об убийстве федерального судьи в Камышине в апелляционный суд в Сочи. Осужденный обжаловал наказание 22 года в колонии строгого режима. От потерпевших и от прокуратуры апелляции не поступало, пишет высота 102. Напомню, в августе прошлого года осужденный Сергей Кибальников сначала стрелял в федерального судью Василия Ветлугина на улице, затем нанес ножевые ранения. Кроме тюремного срока, осужденному назначен штраф 120 тысяч рублей. Также он должен выплатить по 2 миллиона рублей матери убитого и его детям, 1,5 миллиона рублей супруге. Сотрудники полиции и Россельхознадзора проверяют машины, перевозящие скот в Волгоградской области. Ищут нарушителей. С начала года проведены 33 рейда. В текущем году увеличено количество мобильных и стационарных постов контроля. Также частота совместных проверок на дорогах. Особое внимание уделяется районам, через которые проходят основные маршруты перевозок. Только с 25 мая по 29 прошло 5 рейдов. Было проверено более 20 транспортных средств. В Дзержинском районе 8 лошадей перевозились без ветеринарных сопроводительных документов. Подобные рейды продолжатся, пишут городские вести. Дуа Липа тайно вышла замуж за актера Каллума Тернера, известного по сериалам «Клей», «Война и мир» и фильму «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда». На церемонии невеста была в наряде модного дома Чиапарелли, блейзере и асимметричной юбке. Издание «Метро» пишет, что жених расчувствовался, когда увидел невесту в свадебном наряде, плакал и дрожал. Официальная регистрация прошла в лондонской ратуше. Роскошную трехдневную свадьбу пара сыграет позже на Сицилии, на вилле 17 века. Приедут десятки именитых гостей, в том числе Донателло Версачи и Элтон Джон. Певица сейчас 30 лет, актеру 36. Официальный курс Центробанка на вторник: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86.25.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Да, завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: На очереди у нас с вами группа «Сплин». Но прежде я еще узнаем, что нового в мире авто из минуты драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «Пунце» переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили «Пунце» отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гойя». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальными настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от «BMW».

0: Вам желаю хорошего вечера. Оставайтесь с нами. Далее The Weeknd, Blinding Lights. Прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп. На вторник послушаем. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, держите в уме главные цели. Не надо отвлекаться на мелочи, даже если в моменте они кажутся более важными. Тельцы, возможно, моменты сомнений и колебаний. Однако все поборет чувство долга и ваша ответственность. Близнецы, пришло время начинать подготовку к новому этапу работы или личной жизни. Хорошо бы уладить спорные финансовые вопросы. Раки, вы можете ощутить потерю сил или эмоциональное истощение. Не надо заставлять себя заканчивать дела во что бы то ни стало. Львы, не стоит делать никакие дела, если вы не уверены в их конечной цели. Растрата сил впустую, дорогое удовольствие. Девы, день уточнения планов и приведения их в соответствии с текущей обстановкой. Не позволяйте эмоциям влиять на решение. Весы, настал момент контроля, что уже сделано, что происходит прямо сейчас и что еще нужно сделать. Скорпионы, велика вероятность выявить ошибку или обнаружить обман, могут разрушиться иллюзии относительно кого-то из вашего окружения. Стрельцы, день настройки на новый образ мыслей и действий. Хорошо бы напомнить себе план действий на ближайшее время. Козероги, хороший день для старта новых проектов. Ваша голова будет ясной, а эмоции спокойными, как никогда. Водолеи, отложите активные действия на другой день. Это день наведения последнего глянца на текущие планы. Рыбы, если будете делать что-то важное, оставьте место импровизации. Жесткие сценарии не подойдут.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 18-20.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: спонсор инструментальной музыки ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
1: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
2: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
3: Инструментальная музыка на «Радио Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 18-20.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Через полторы минуты у нас с вами Араш, Пьюалав, но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, держите в уме главные цели. Не надо отвлекаться на мелочи, даже если в моменте они кажутся более важными. Тельцы, возможно, моменты сомнений и колебаний. Однако все поборет чувство долга и ваша ответственность. Близнецы, пришло время начинать подготовку к новому этапу работы или личной жизни. Хорошо бы уладить спорные финансовые вопросы. Раки, вы можете ощутить потерю сил или эмоциональное истощение. Не надо заставлять себя заканчивать дела во что бы то ни стало. Львы, не стоит делать никакие дела, если вы не уверены в их конечной цели. Растрата сил впустую, дорогое удовольствие. Девы, день уточнения планов и приведения их в соответствие с текущей обстановкой. Не позволяйте эмоциям влиять на решения. Весы, настал момент контроля, что уже сделано, что происходит прямо сейчас и что еще нужно сделать. Скорпионы, велика вероятность выявить ошибку или обнаружить обман, могут разрушиться иллюзии относительно кого-то из вашего окружения. Стрельцы, день настройки на новый образ мыслей и действий. Хорошо бы напомнить себе план действий на ближайшее время. Козероги, хороший день для старта новых проектов. Ваша голова будет ясной, а эмоции спокойными, как никогда. Водолеи, отложите активные действия на другой день. Это день наведения последнего глянца на текущие планы. Рыбы, если будете делать что-то важное, оставьте место импровизации. Жесткие сценарии не подойдут.
2: Реклама.
5: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 18-20.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 18-20.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник».
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это Радио Спутник.
1: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио

0: «Спутник». Музыкальный пульс Волгограда.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить?

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.